унаагаа ганлик наагахбат литнаулхгаа уппиутарлугу апитэнгхгувэтлу литнаарувик гаяагаарулугу икааюкхлу таталлиикут микэлнгуут ликкугаалхкаат питклугу

0: қынақшық жүрді үйлі әйтіне қалық жиға да құрдың бұйырды. Осы?
1: А, үйлі әйтім құрдың
0: бұйырды. Я. Қылың ұқа, жиға да қымыққа құйыңа науынға ұғам.
1: Asti bakan da me tani yunus.
2: Yo iko kuinga. Ai kakagon tip ka fan ne pamku kamna akki kamlaka. Aski ta katri ta kin tiya tan.
0: Ya tagam haya ko tika. Makin. Si timaya. Я хаяг лут кмакын касилдым, хасил нгэм, good morning аг лут, самах гуд. Я
1: хуяля, good morning.
0: Ии. Оу, на там илай, илай, ни. Асси тук тут, ханик сеннарит, я кхалун, каягау тенрит. Тогам каягау кхто, тук нерафт.
1: Я. Итахан пай-пай вахтахту, иллин шутай пай вахти яхпыгнату. Азитой сатамахми питахка пай вахтай на юнами иллайкин. Той ухуша гутау на питах, нули шулгами, шохту гутсиуша гу, аулуксу гу. Salimanda haru arhu tauluni. Adamnosu tauna arunna pehaayuya kseesu. Nullaanarhu uksautis lahuniki. Vassu itseus lahuniki. Adamnosu pehaayusa tukkaayu kseesu. So tamana pittiululi. Адам хуксауна питамма аулу ксия шохсугу аулу гахалли хуятахсу. Суасу ухтевиттан аса питахсах пилуку таумы шохсули тисхунилули. Куасу хука таумы аганаму шохсули тисхунилули и тихулису тихтихлиулу. Taulama, nasu ya gohtak sinya ka Mary.
2: Ya, kui ngatu awai umyok suku. Kuli kakim natan hikayat laka. Tadu yangun suk sini. Dia tau nakatoy umyok kan. Wasuk ni tiktay kan.
1: Ni, ni, tiktay tu lakaka.
2: Yeah.